Мандела Кара. Ай, пейта копия, мас копия ди рей. Пейта дотоке ли бес, диджей Уилл Пес. Это что происходит, это что происходит?